на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Новобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Накануне премьер-министр Александр Турчин встретился с госсекретарем союзного государства Сергеем Глазьевым. Главной темой стала повестка заседания Совета министров, которая пройдет 1 октября в Минске. 29 сентября в военно-патриотическом клубе «Зубр» на базе войсковой части 55-27 провели торжественную церемонию вступления в организацию нового пополнения. В мероприятии принял участие председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин. Депутаты Бобруйского горсовета проведут личные приемы граждан. С графиком на октябрь можно ознакомиться на boberlife.by. К слову, во время таких бесед бобруйчане могут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Накануне «Динамо» Шинник одержал очередную победу в регулярном чемпионате молодежной хоккейной лиги сезона 2026-27. В матче с Московской Красной Армией счет 4-1 в пользу бобруйчан. В Бобруйске с 28 сентября по 31 октября пройдет прямая телефонная линия на тему вакцинации против вируса папилломы человека. С 10 до 13 часов на вопросы ответит специализированный врач зонального центра гигиены и эпидемиологии. Телефон для связи 802-25-71-60-48. Вниманию пассажиров. С 1 октября в тестовом режиме изменяется расписание движения автобуса номер 20. Улица Гоголя, тепличный комбинат по рабочим дням. С новым маршрутом можно ознакомиться на сайте boberlife.by.
1: Новости компании и корпораций на Zephyr.fm.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,40, за 100 российских дают 3,42 белорусских. Александр Лукашенко утвердил важнейшие показатели социально-экономического развития страны на 2027 год. Рост ВВП запланирован более 101% к уровню 2026 года. Для достижения цели предусмотрено ускорение инвестиционной программы. Экспортные продажи товаров и услуг планируется увеличить на 2,9%. Этому должно способствовать расширение внешнеторговых контактов. Новые проекты и взаимовыгодные контракты. Международная выставка «Иннопром Беларусь» начала свою работу в Минске. В ней принимают участие представители более 40 стран. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Регистрацию прошли предприниматели не только из государств ЕАЭС, но и Латинской Америки, Европы и Азии. Соединенные Штаты существенно ужесточают санкции в отношении Кубы. Новые ограничения уже начали действовать. Дональд Трамп ввел меры против лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности и внешней политике Америки. Также в указе прописано, предпринимателям из этой страны запрещено открывать и обслуживать банковские счета. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,40, за 100 российских дают 3,42 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 52 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $99.15 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06-43-67-08. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Сохраним друг друга, я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Выбрать время – значит сберечь время. А что сделано не своевременно, сделано понапрасну.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely обновила кроссовер City Ray. Это уже второй рестайлинг модели в течение двух лет. Автомобиль 2027 модельного года получил новую решетку радиатора, измененные бамперы, другие задние фонари и крышку багажника со спойлером. В салоне появился новый селектор коробки переключения передач, единые подстаканники со шторкой и прозрачные солнцезащитные козырьки. Мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном позволяет обновлять по воздуху электронику, включая управление мотором и трансмиссией. Спереди новых ассистентов системы предупреждения при открытии дверей, помощь при смене полосы и предотвращение столкновений при движении задним ходом. Техника для белорусского рынка адаптирована. 1,5-литровый турбомотор развивает 174 лошадиные силы. В китайской версии 181, в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.
1: Про машины для людей.
2: Volkswagen начал прием предзаказов в Китае на подзаряжаемый гибрид ID.ERA 8X. Цены обновят 12 октября. Кроссовер построен на 800-вольтовой архитектуре. В основе всех версий 1,5-литровый турбомотор на 143 лошадиные силы, работающий как генератор. Базовая версия — электромотор 299 лошадиных сил, батарея 51 кВт-час, запас хода на электричестве 373 км. Топовые версии развивают 517 лошадиных сил с батареей на 62 кВт-час. Часа и подзаряжают без запуска ДВС на 451 километр. В базе два 15,6-дюймовых экрана, холодильник, подогрев и вентиляция всех сидений, массаж передних кресел, трехзонный климат, проекционный дисплей и лидар.
1: Дай газу!
2: Brabus представил кабриолет Mercedes AMG G63-900 Rocket Edition. Это открытая версия культового гелика с экстремальным тюнингом. Кузов оснастили мягкой крышей собственной разработки. Она состоит из более чем 500 деталей и складывается всего за 20 секунд. Инженеры доработали 4-литровый V8, увеличив его объем до 4,4 литра. В итоге мотор выдает 900 лошадиных сил и 1050 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 100 км занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км в час. Тираж строго ограничен, всего выпустят 10 экземпляров, что делает авто коллекционной редкостью. Стартовая цена превышает 1 миллион евро.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция, научно-практическое заседание. Запланированы совместные учения.
0: Город.
1: Бобручанка Анастасия Бирюкова вышла в суперфинал республиканского конкурса профмастерства педагогических работников «Учитель года Беларуси 2026». На заключительном этапе участники показали себя в испытаниях самопредставления, мастер-класс, урок в незнакомом классе и комплексная письменная работа.
0: В мире.
1: Из-за подорожавшего топлива в Германии участились случаи воровства бензина. Некоторые владельцы АЗС вынуждены отключать на ночь колонки. С начала года стоимость горючего в Европе увеличилась в среднем на 28%. А владельцы дизельных авто теперь платят примерно на 40% больше по сравнению с январем.
0: Вот это да!
1: В Южной Корее разработали шагающего робота, который легко перемещается по любым сложным поверхностям и варит металл в полностью автономном режиме. Никаких лабораторных тестов ради красивой картинки. Эти машины уже вовсю трудятся на реальных заводах и без проблем закрывают производственные задачи. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: С официальным визитом в Беларусь прибыл премьер-министр Казахстана. В национальном аэропорту Минск его встретил глава белорусского правительства Александр Турчин. Представитель дружественной страны примет участие в переговорах, по итогам которых будут подписаны международные документы.
0: Город.
1: Водителям и пешеходам на заметку. На пересечении улиц Рогачевской и Могилевской организовано светофорное регулирование. Дорожный регулятор запустили совсем недавно, поэтому будьте предельно внимательны. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Во Франции продолжаются массовые протесты старшеклассников, которые переросли в беспорядки. Волна акций накрыла всю страну, заблокированы более сотни учебных заведений. Манифестации не прекращаются уже неделю и сопровождаются поджогами и столкновениями с силовиками. Число задержанных превысило 400 человек.
0: Вот это да!
1: На Сахалине местные жители спасли выброшенного штормом дельфина. Во время непогоды сильные волны вынесли морское млекопитающее на мелководье, и оно не могло самостоятельно вернуться на глубину. Очевидцы не растерялись и оперативно пришли на помощь. Мужчины зашли в холодную воду, аккуратно развернули морского обитателя и помогли ему преодолеть полосу прибоя.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, сегодня 1 октября, второй месяц осени, друзья. До заветного дня, когда рабочая неделя начинает плавно переходить в выходные, остался всего лишь один день. Это идеальное время, чтобы поймать волну, включить режим спокойного рывка, как советуют астрологи, и просто делайте свое дело с улыбкой. Пускай этот четверг станет трамплином для вашей идеальной пятницы, оставайтесь дальше, только хорошая музыка на самой сладкой радиоволне.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Напомню, что сегодня четверг, 1 октября. И в течение дня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер слабый, неустойчивый. В Могилевской области у нас облачно, и температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла. Так что наслаждаемся этими моментами, пока что теплыми деньками, ну и, конечно, конечно же, это делаем на волне 95.4.
1: 95.4 FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ну что ж, за окном 1 октября, четверг, ну давайте договоримся. Сегодня мы не ждем пятницу, мы просто идем к ней. Это самый гармоничный день недели. Экватор уже пройден, а главные дедлайны еще не нависли. Но именно в этот четверг лучше всего решаются сложные задачи и случаются маленькие чудеса. Так что сохраняем дзен, пьем вкусный чай и настраиваемся на лучшее. До пятницы рукой подать, а с нами этот путь будет приятным. Напомню, с вами Нулимята и самая сладкая радиоволна. Услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: С 1 по 9 октября госавтоинспекция проведет по всей стране комплекс профилактических мероприятий в отношении автомобилей такси. Усиленный контроль связан с аварийностью на дорогах. С начала 2026 года с участием обслуживающего транспорта произошло 67 ДТП. В результате аварии травмы получили 74 человека.
0: Город.
1: Накануне во Дворце искусств прошел праздничный концерт, который посвящен Дню учителя. На мероприятии присутствовал председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин. Особые слова благодарности в этот вечер звучали в адрес ветеранов педагогического труда. Весь зал аплодировал тем, кто стоял у истоков системы образования города на Березине. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: Госдепартамент США аннулировал более 250 тысяч виз с момента вступления президента Дональда Трампа в должность. В правительстве подчеркивают, отказы для иностранцев касаются исключительно национальной безопасности Америки.
0: Вот это да!
1: В начале октября погоду в стране определит антициклон. Благодаря ему сохранится преимущественно сухая и солнечная обстановка. К слову, разница между дневными и ночными температурами будет весьма ощутимой. С осадками тоже без особых сюрпризов. За месяц их должно выпасть примерно столько, сколько обычно, а местами даже меньше. Норма от 42 до 70 миллиметров. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

полдень на часах. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. И с вами по-прежнему Мелимята. Кстати, давайте поговорим немного о снах. Пока мы обсуждаем по лабиринтам сновидений, наш мозг трудится, не покладая рук. Его активность в фазе быстрого сна порой зашкаливает и превосходит дневную. Но дело не только в картинках. Специалисты говорят, пока мы спим, мозг работает как лучший психотерапевт. Он берет наши страхи, обиды и тревоги, связывает их с прошлым опытом и делает вчерашние проблемы, не такими острыми. Утро действительно доброе, если мозг успел ночью навести порядок.

0: Дневной зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

Середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, наступил долгожданный октябрь, один из самых непростых и месяцев 2026 года, когда планы могут идти, ну, наперекосяк, а отношения подвергаться угрозе. Виной тому сильное влияние Скорпиона и его планеты, управителя Плутона. Плутон после долгого ретроградного пути разворачивается в прямое движение и запускает механизмы, которые полгода были заморожены. С одной стороны, начнут сдвигаться с мертвой точки коллективные процессы, где вы зависели от решений других людей. Ну, а с другой стороны, все очень даже складывается удачно. Ну что ж, верим в нашу удачу, все в наших силах, и главное действовать, не стоять на месте. 95,4 FM.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely обновила кроссовер City Ray. Это уже второй рестайлинг модели в течение 2 лет. Автомобиль 2027 модельного года получил новую решетку радиатора, измененные бамперы, другие задние фонари и крышку багажника со спойлером. В салоне появился новый селектор коробки переключения передач, единые подстаканники со шторкой и прозрачные солнцезащитные козырьки. Мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном позволяет обновлять по воздуху электронику, включая управление мотором и трансмиссией. Спереди новых ассистентов системы предупреждения при открытии дверей, помощь при смене полосы и предотвращение столкновений при движении задним ходом. Техника для белорусского рынка адаптирована. 1,5-литровый турбомотор развивает 174 лошадиные силы. В китайской версии 181, в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.
1: Про машины для людей.
2: Volkswagen начал прием предзаказов в Китае на подзаряжаемый гибрид ID.ERA 8X. Цены обновят 12 октября. Кроссовер построен на 800-вольтовой архитектуре. В основе всех версий 1,5-литровый турбомотор на 143 лошадиные силы, работающий как генератор. Базовая версия — электромотор 299 лошадиных сил, батарея 51 кВт-часа, запас хода на электричестве 373 км. Топовые версии развивают 517 лошадиных сил с батареей на 62 кВт. Часа и подзаряжают без запуска ДВС на 451 километр. В базе два 15,6-дюймовых экрана, холодильник, подогрев и вентиляция всех сидений, массаж передних кресел, трехзонный климат, проекционный дисплей и лидар.
1: Дай газу!
2: Brabus представил кабриолет Mercedes AMG G63 900 Rocket Edition. Это открытая версия культового гелика с экстремальным тюнингом. Кузов оснастили мягкой крышей собственной разработки. Она состоит из более чем 500 деталей и складывается всего за 20 секунд. Инженеры доработали 4-литровый V8, увеличив его объем до 4,4 литра. В итоге мотор выдает 900 лошадиных сил и 1050 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 км за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км в час. Тираж строго ограничен, всего выпустят 10 экземпляров, что делает авто коллекционной редкостью. Стартовая цена превышает 1 миллион евро.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, за окном у нас 1 октября, осень берет свое, дни становятся короче, а вечера прохладнее. В такую погоду главная задача – не дать себе впасть в спячку. Нашему мозгу нужен свет, а телу движение. Как только чувствуете, что подкрадывается тоска, просто встаньте и пройдитесь. Ведь физическая активность способствует выделению эндорфинов, гормонов счастья. Это абсолютно бесплатный способ получить доступ. Дозу радости прямо посреди рабочего дня. Ну что ж, прогуляйтесь в обед до соседней кофейни, выйдите на одну остановку раньше и подарите своему организму вот эти же гормоны счастья. Пускай эта осень будет для вас, друзья, временем силы, а не меланхолии. Оставайтесь на волне Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята, но услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Zephyr FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с премьер-министром Казахстана, который находится в Беларуси с официальным визитом. Во время заседания обсуждаются ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая достигнутые результаты и перспективы дальнейшего развития партнерских отношений.
0: Город.
1: В Бобруйске официально стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. Все амбулаторно-поликлинические учреждения города уже обеспечены высокоэффективной и проверенной временем вакциной «Гриппол Плюс» российского производства.
0: В мире.
1: Наводнение в Таиланде унесло жизни по меньшей мере 8 человек. Затоплены 28 провинций, пострадали около 2 миллионов жителей. Пока центр Бангкока постепенно освобождается от воды, в пригородах ситуация остается критической, люди живут отрезанными от всего. Местные ждут, когда жидкость спадет и дороги вернутся к нормальному состоянию.
0: Культур-мультур.
1: В Голливуде представили первую ИИ-актрису. Ее зовут Тилли Норвуд. В ее аккаунте в Инстаграм пока только несколько постов и чуть более 6 тысяч подписчиков. После новости о ее создании ряд деятельниц искусства выразили свое бурное недовольство. Некоторые даже призвали бойкотировать агентство, если те начнут подписывать контракты с нейросетью.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: осень решила ускориться, друзья. Сегодня у нас четверг, 1 октября. А что может быть лучше для этого, чем идеальный сет роллов? Так что давайте сделаем этот обед вкусным. А пока выбирайте свой идеальный ролл, я, Налимята, прямо сейчас разыграю роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором азиатской итальянской кухни, друзья. А чтобы прямо сейчас испытать свою удачу и попытаться выиграть роллы Калифорния, внимательно слушайте мой вопрос и отвечайте на него не только быстро, но и правильно. Свой ответ отправляйте в виде смс на короткий номер радио 9544. Как вы думаете, вот зачем придумали суши наизнанку? Да, такой вот интересный, необычный вопрос. Но я жду вашего правильного ответа в виде смс на короткий номер радио 9544.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: половина часа на Zephyr FM, друзья. Суши-роллы давно стали главным топливом для офисных сотрудников. А они решают проблему, вот что съесть, чтобы и вкусно, и не стыдно перед коллегами за запах котлет. И моментально повышают уровень эндорфинов. Отличный план на вторую половину дня нашего четверга. Ну что ж, продолжаем наш розыгрыш в прямом эфире. На Zephyr FM с вами по-прежнему Нельмята. А разыграем те самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской и итальянской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы их выиграть, нужно ответить на мой необычный вопрос на сегодня. Зачем придумали суши наизнанку? Отвечайте только быстро и, конечно же, правильно. Свой ответ отправляйте в виде смс на короткий номер радио 9544. И совсем уже скоро, в конце этого часа, определится победитель.
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

0: Итак, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А приз – это роллы Калифорния от суши у бара «Сушилка» с большим выбором азиатско-итальянской кухни, где можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас, в прямом эфире, выиграть роллы Калифорния, нужно было ответить на мой интересный вопрос, и не только правильно, но и быстрее всех, а свой ответ отправить в виде смс на короткий номер «Радио». А вопрос звучал так: зачем придумали суши наизнанку? Действительно, зачем? Такие роллы, как Калифорния и Филадельфия, придумали в первую очередь для того, чтобы адаптировать японскую кухню под вкусы западных потребителей и сделать ее визуально более привычной и привлекательной. Победитель у нас уже определен, мы его поздравляем. Обязательно с ним свяжемся, правда, немного позже, и расскажем, где и как забрать свой приз, друзья.
1: 95.4 FM. Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: бизнесу нужен банк? БНБ! БНБ!
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйскино, Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В 2026 году лесные хозяйства уже реализовали более 3 миллионов кубометров дров внутри страны. Это на 200 тысяч больше, чем в 2025. Люди сейчас активно готовятся к отопительному сезону. Для населения разработаны различные варианты приобретения древесины. От самозаготовки до покупки уже готовых колотых поленьев. А с 1 октября белорусы могут заказывать массив онлайн.
0: Город.
1: 3 октября в Бобруйске пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. Необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ. Во время инициативы организации предприятия города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории.
0: В мире.
1: Цены в Польше снова пошли вверх. В сентябре инфляция ускорилась до 4% в годовом выражении. Это самый высокий показатель с июня 2025-го. Буквально за месяц она поднялась почти на 1%. Наиболее резкий рост цен наблюдался на топливо. За год оно подорожало примерно на 36 пунктов, а только за сентябрь более чем на 9. Электроэнергия, газ и другие энергоносители прибавили около 5%.
0: Вот это да!
1: Телеграм и Вайбер 19 века. Переписку мог прочитать любой, и миллионы людей все равно этим пользовались. 1 октября 1869 года в Австро-Венгрии появилась первая почтовая открытка. Быстро, дешево и без конверта. Уже за первый месяц продали без малого 1,5 миллиона карточек. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Сегодня четверг, 1 октября, середина рабочей недели, друзья. Нам нужен заряд бодрости, даже просто необходим. И сегодня, мне кажется, отличный день, чтобы закрыть все горящие задачи до обеда. Оставайся на волне 95.4, дальше только лучшее. 95.4 FM.

0: Кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет «Билд», город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: мудрее всего время. Именно оно все раскрывает и ставит на свои места.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

Ну что ж, начало октября еще теплое, и по 8 октября температура воздуха днем будет держаться в пределах от 14 до 21 градуса тепла. И самым теплым ожидается это 8 октября, особенно на западе и юго-западе страны. Но уже 9 октября начнется заметное похолодание. Днем прогнозируется всего до 13 градусов тепла, а утром 10 октября температура может опуститься от 2 до 4 градусов тепла. Так что недолгое октябрьское тепло быстро сменится настоящим осенним холодом. Так что доставайте теплые вещи, они нам уже понадобятся.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: На календаре уже 1 октября, друзья, четверг. Говорят, чтобы придумать что-то по-настоящему новое, нужно увидеть мир чужими глазами. Путешествие, неважно, в соседний город или на другой континент, работают как тренажер для креативности. Незнакомая архитектура, звуки другой улицы, природа, которая растет совсем иначе, чем у вашего дома, все это наслаивается в памяти и в какой-то момент взрывается свежей идеей. Сегодняшний день с его комфортной осенней температурой, мне кажется, отличный повод устроить себе маленькое путешествие. Сверните с привычной дороги по пути на обед. Кто знает, как вдохновение прячется за поворотом. Оставайтесь на волне 95.4, а я, Налимята, уже завершаю свой дневной эфир. Хорошего вам дня и услышимся уже завтра с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В 2026 году лесные хозяйства уже реализовали более 3 миллионов кубометров дров внутри страны. Это на 200 тысяч больше, чем в 2025. Люди сейчас активно готовятся к отопительному сезону. Для населения разработаны различные варианты приобретения древесины – от самозаготовки до покупки уже готовых колотых поленьев. А с 1 октября белорусы могут заказывать массив онлайн.
0: Город.
1: 3 октября в Бобруйске пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. Необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ. Во время инициативы организации предприятия города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории.
0: В мире.
1: Цены в Польше снова пошли вверх. В сентябре инфляция ускорилась до 4% в годовом выражении. Это самый высокий показатель с июня 2025-го. Буквально за месяц она поднялась почти на 1%. Наиболее резкий рост цен наблюдался на топливо. За год оно подорожало примерно на 36 пунктов, а только за сентябрь более чем на 9. Электроэнергия, газ и другие энергоносители прибавили около 5%.
0: Вот это да!
1: Телеграм и Вайбер 19 века. Переписку мог прочитать любой, и миллионы людей все равно этим пользовались. 1 октября 1869 года в Австро-Венгрии появилась первая почтовая открытка. Быстро, дешево и без конверта. Уже за первый месяц продали без малого 1,5 миллиона карточек. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044. 044.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Премьер-министры Беларуси и Казахстана подписали пакет международных документов. Синеокая заинтересована закупать в степном государстве овощи, металлопрокат, техническую серу и оборудование для железных дорог. Минск, в свою очередь, готов ввести в Астану больше продуктов, промышленных и сельскохозяйственных товаров.
1: Регион.
2: В Могилеве прошла церемония открытия самого масштабного за всю историю фестиваля анимационного кино в Беларуси «Анимаёвка 2026». Рекордные 1962 заявки из 99 стран мира, красная дорожка и творческие номера. Впервые к мероприятию присоединились авторы из 11 государств, включая Кению, Уганду, Сенегал, Непал, Йемен и Кот-д'Ивуар.
1: В мире.
2: Вулкан, который расположен на юге Исландии, может пробудиться в ближайшее время. Это может спровоцировать мощный ледниковый паводок. Особой опасности при таком сценарии подвергается популярная среди туристов прибрежная деревня Вик, известная своими пляжами с черным песком.
1: Вот это да!
2: Хорек проник на электроподстанцию и оставил без света несколько населенных пунктов в Греции. Животное соприкоснулось с элементами конструкции под напряжением. Это вызвало короткое замыкание и вывело из строя трансформатор. Вскоре после отключения специалисты определили причину неполадок и восстановили подачу света.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
3: Just when you think you've finally let go.

0: сделано в Беларуси.
1: Я тебя не вижу, я тебя не слышу. Холодно очень, и ветер бьет по щекам.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских. С 1 октября в банковском приложении «Беларусьбанка» нельзя добавлять карточки, которые оформлены на другого человека. Опцией активно пользовались те, кто помогал пожилым родителям управлять деньгами. Отмену такой возможности объясняют стандартами безопасности и борьбой с мошенническими операциями. У белорусов появилась возможность заказывать дрова онлайн. В итоге отпадает необходимость ехать в лесничество. Достаточно будет зайти на сайт и оформить заявку. К слову, в 2026 году лесные хозяйства уже реализовали более 3 миллионов кубометров массива внутри страны. Это на 200 тысяч больше, чем в 2025. Люди сейчас активно готовятся к отопительному сезону. Из-за подорожавшего топлива в Германии участились случаи воровства бензина. Некоторые владельцы АЗС вынуждены отключать на ночь колонки. С начала года стоимость горючего в Европе увеличилась в среднем на 28%. А владельцы дизельных авто теперь платят примерно на 40% больше по сравнению с январем. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $96.05 за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный, средняя температура воздуха ночью плюс 3. В дневные часы термометр покажет до 16 с плюсом. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Билтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Билтелеком Бай.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабрика. Личная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: О, я знаю. Это муха. О, это петух. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВД-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

же домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мы плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго хотели.

хорошим становится плохим, потом становится хорошим, круги эти без толку нарезаю. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Казахстана. В повестке ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая достигнутые результаты и перспективы дальнейшего развития партнерских отношений. Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция «Научно-практическое заседание». Запланированы совместные учения. В Могилеве прошла церемония открытия самого масштабного за всю историю фестиваля анимационного кино в Беларуси «Анимаёвка-2026». Рекордные 1962 заявки из 99 стран мира, красная дорожка и творческие номера. 3 октября в Бобруйске пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. Необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ. Во время инициативы организации предприятия города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории. Накануне во Дворце искусств прошел праздничный концерт, который посвящен Дню Учителя. На мероприятии присутствовал председатель Бобруйского горисполкома Максим Горин. Водителям и пешеходам на заметку. На пересечении улиц Рогачевской и Могилевской организовано светофорное регулирование, которое запустили совсем недавно, поэтому будьте предельно внимательны. Бобруйчанка Анастасия Бирюкова вышла в суперфинал республиканского конкурса профмастерства педагогических работников «Учитель года Беларуси 2026». В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный, средняя температура воздуха ночью плюс 3. В дневные часы термометр покажет до 16 с плюсом. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир FM заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Типов.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: где оказался бессилен ум, там часто на помощь приходит время.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely обновила кроссовер City Ray. Это уже второй рестайлинг модели в течение двух лет. Автомобиль 2027 модельного года получил новую решетку радиатора, измененные бамперы, другие задние фонари и крышку багажника со спойлером. В салоне появился новый селектор коробки переключения передач, единые подстаканники со шторкой и прозрачные солнцезащитные козырьки. Мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном позволяет обновлять по воздуху электронику, включая управление мотором и трансмиссией. Спереди новых ассистентов системы предупреждения при открытии дверей, помощь при смене полосы и предотвращение столкновений при движении задним ходом. Техника для белорусского рынка адаптирована. 1,5-литровый турбомотор развивает 174 лошадиные силы. В китайской версии 181 в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.
1: Про машины для людей.
2: Volkswagen начал прием предзаказов в Китае на подзаряжаемый гибрид ID.ERA 8X. Цены обновят 12 октября. Кроссовер построен на 800-вольтовой архитектуре. В основе всех версий 1,5-литровый турбомотор на 143 лошадиные силы, работающий как генератор. Базовая версия — электромотор 299 лошадиных сил, батарея 51 кВт-часа, запас хода на электричестве 373 км. Топовые версии развивают 517 лошадиных сил с батареей на 62 кВт-часа и подзаряжают без запуска ДВС на 451 километр. В базе два 15,6-дюймовых экрана, холодильник, подогрев и вентиляция всех сидений, массаж передних кресел, трехзонный климат, проекционный дисплей и лидар.
1: Дай газу!
2: Brabus представил кабриолет Mercedes AMG G63 900 Rocket Edition. Это открытая версия культового гелика с экстремальным тюнингом. Кузов оснастили мягкой крышей собственной разработки. Она состоит из более чем 500 деталей и складывается всего за 20 секунд. Инженеры доработали 4-литровый V8, увеличив его объем до 4,4 литра. В итоге мотор выдает 900 лошадиных сил и 1050 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 км занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км в час. Тираж строго ограничен, всего выпустят 10 экземпляров, что делает авто коллекционной редкостью. Стартовая цена превышает 1 миллион евро.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

говорилось сумасшедшее, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.
3: Знаешь,

Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящие угли.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного 1 октябрьского вечера, четверга, 19.06 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир ФМ 95.4». Конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Привет из Молдовы, всей Белоруссии и городу Бобруйску от Анатолия, Леонида и Татьяны. Счастья, благополучия и удачи всем-всем-всем. Всем доброго вечера желает Светлана Дегтярева. В этот чудесный день хочу поздравить моего родного Шмат Евгенича. Братик мой родной, поздравляю тебя с днем рождения. Знаешь, я редко говорю тебе вслух, как сильно люблю тебя. Но сегодня молчать не буду, ты самый дорогой мне человек. И каждый твой шаг по этой жизни я переживаю как свой собственный. Желаю тебе, чтобы здоровье было железным. Чтобы силы не покидали тебя ни на минуту. Чтобы рядом всегда были те, ради кого хочется просыпаться по утрам. Пусть все задуманное получается легко, пусть друзья не подводят, а враги обходят стороной. Будь счастлив, мой хороший, ты этого заслуживаешь, как никто другой. Очень люблю тебя и жду дома, обняла. Всех приветы и поздравления. Самый душевный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицкого, написала Лариса. Дорогой мой, слушай свое сердце, особенно в тех случаях, когда кажется, что оно говорит нечто очень разумное. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и тысяча обнимашка от всех наших. Отдельный мой привет и поздравления с днем рождения летят Шмат Евгению. Женя, пусть поскорее и навсегда. Здоровечка тебе и всего самого наилучшего. Михась Панфиленко, посылаем тебе привет, уже из дома доехали хорошо, но очень крепко сразу заскучали. Ждем январь, все будет окей, родители. Милый наш Максимус, отправляем осенний любящий привет, пишет Виктория Барматушкина. Я очень и очень рада была тебя увидеть, мы так сильно скучаем и очень обожаем тебя, любим. Твоя семья, не унывай, мы рядом. Летит скучающий приветик к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать, а еще бы хотелось поцеловать тебя, любимый. Я никогда не устану говорить тебе, как сильно я люблю тебя, как сильно ты мне дорог. Спасибо, что ты у меня есть. Люблю тебя, береги себя. Хорошего вечера, целую, буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у нас хорошо, только не вижу привитка октябрьского. Ждем, завтра с утра идем в поликлинику. До 11 будем заняты, сейчас делаем поделки в сад. Любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю согревающий приветик любименькому мужу, бабульчике Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все хорошо, работай, много работы, немного устаю, а так все хорошо, не переживай. Родной мой муж, драгоценный, единственный, желанный, я сильно тебя люблю и не представляю без тебя жизни. Люблю всей душой и сердцем, очень счастлива. От всех наших огромный привет, хорошего позитивного настроения, вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья Ладинских. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Первый октябрьский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

Для тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

Октябрь в вечернем эфире Zephyr FM вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Теплый привет из города Бобруйска летит замечательным друзьям в Приднестровье Анатолику, Татьяне и Леониду. Будьте здоровы, друзья! Счастья, всего самого-самого доброго! Теплый привет сэру Радченко! Ваша рабочая неделя позади, и хороших вам выходных. Надеюсь, они поднимут вам настроение. Очень нуждалась вашей поддержки на этой неделе, ведь завтра у меня тот самый тяжелый день. Удачи мне и чудного дня вам! Передавайте привет моему брату Роману. Я очень скучаю и жду тебя. У нас все хорошо. Мы начали ходить в зал, чтобы похудеть и подготовиться к лету. Выздоравливай. Люблю тебя, сестра Настя. Нежный и любящий приветик Щемареву Диме. Безумно тебя люблю, мой единственный дорогой муж. Приветик сегодня получила. Мой же у тебя очень рада была видеть. От детей большой привет, обнимашки. Не скучай, я в твоем сердечке навсегда, даже если это не входит в твои планы. Бесконечно целую, с любовью, жена. Передайте привет моему мужу Стасу, просит Валентина. Я очень люблю тебя и жду. Жду тебя, жду твои теплые родные приветы. Все хорошо, твоя Валя. Передайте, пожалуйста, от Кристины Сергею Матушеву привет, любимый мой, привет. Очень соскучилась, переживаю за тебя, мой родной. Ты, главное, береги себя, мой хороший. Не обращай внимания ни на что. Так рада, что увижу тебя каждый день, думаю только о тебе. Зайчик мой родной.

0: Передаю привет моему любимому мужу Лёше Черкасу, пишет Виктория. Милый, я очень сильно тебя люблю. Мы с сыночком ждем звоночка, безумно скучаем. Целую, обнимаю крепко-крепко. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий приветик летит нашему любимому родному сыночку Александру. У нас все хорошо, ждем с нетерпением встречи. Хорошего вечера, сыночек, и прекрасного настроения. Очень сильно любим и сильно скучаем. Береги себя, храни тебя, Господь. Целуем крепко и обнимаем, твои мама и папа. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, приветик мой улетел. Я у бабули, она не меньше меня обрадовалась моей поездке 17 сентября. Любим очень сильно и скучаем, не забывай, береги себя для меня. Ты мне очень нужен, сладеньких снов, душа моя. Передаю солнечный приветик любимому королю Хайдару от Алины. Люблю тебя очень сильно, скучаю очень, мой желаю тебе хорошего вечера и настроения. Береги себя, моя душа. Оставайтесь с нами, друзья. Первый октябрьский шалом на самом сладком.
1: Вечерний зефир.

Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Огромный теплый дружеский привет летит замечательным друзьям Анатолику, Татьяне и Леониду в Приднестровье от друзей бобручан. Желают вам отличного настроения, прекрасного вечера. Будьте здоровы и счастливы. Солнечный привет из Гомеля летит от Кати, Ксюши и Кирилла, нашему дорогому Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, вернулись домой, отдыхаем, погода радует своим теплом. Завтра едем в Жлобин, обнимаем крепко, целуем и ждем встречи. Хорошего вечера и позитивного настроения. Бусь! Передаю огромный привет Владиславу Линнику, который сейчас наверняка занят написанием приветиков, пишет Каролина. У меня все отлично, спину вылечила, и уже сегодня иду на джампинг, поэтому инвалидные коляски отменяются. А байдарки в силе от Зиновича. Отдельный привет тебе и Борису Вишневскому. Не болейте, берегите себя. Возможно, завтра принесут приветик. Кстати, открытка получилась супер. Всем слушателям радио уютного и теплого вечера. Хочу передать привет любимому мужу Анфриенко Сергею, написала Оксана. Бысенок мой, все у нас хорошо, работаю, очень сильно скучаю, любим и ждем. Помни, у тебя есть мы, ты нам очень сильно нужен, мы вместе справимся. Желаю хорошего вечера и настроения, твои любимые девочки. Самый душевный приветик из дома летит моему дорогому любимому сыночку Мартиновичу Ивану Николаевичу, пишет Наталья. Сынулька, очень сильно тебя люблю и знаю, ты у меня самый лучший, дай бог тебе здоровья и счастья. И чтобы твои заветные мечты сбывались, и я тебя обнимаю, целую. Я рядом, мама и Кируша, целую, целую, целую.

это почти лето, да и работы еще в огороде хватает. Очень много урожая, да и в лесу грибов много. Ждем тебя, будешь помогать. От Влада привет, береги себя, пусть хранит тебя Господь. Ангела-хранителя, обнимаю. Домашний теплый приветик летит родному Александру Гайкевичу, пишет Юлия. Сегодня был интересный день, но я совсем справилась, осталось только цирку забрать. Целую сладко и обнимаю крепко. Хорошего вечера, светлых мыслей, позитивного настроя. Держись, крепись, прорвемся. Передаем домашний привет к нашему любимому папочке и мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, дома готовим уроки. У Артема клятва состоится 29 октября, перенесли. Очень рады вчерашней встрече, крепко обнимаем, скучаем, любим. Береги себя, целую, твоя семья. Передайте привет моему любимому сыну Дмитрию, пишет Людмила Вацура. Доехала хорошо, дома, как всегда, ничего не меняется. Очень скучно, скучаю. Оставайтесь с нами, друзья. Первый октябрьский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного 1 октябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Добрый вечер, Шалун и Михаил Усе, слухачи лепшага радио Зефир, пишет Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, як за усе, да и великий дякуй за лепшее радио, вельми приемно. Передаю привитание Игорю Ильяшу. Дорогий Игорь, як ты живешь, як настрой, як себя чуваешь? Вернулся ненадолго бабе на лето, чему радуемся, зычу тебе теплого утульного вечера и добрых людей побач. Чакаю с встречи, Марися. Ну а мы тем временем отправляемся в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Живет любовь к тебе в моем дыхании, в биении сердца, в снах и наяву. Не испугай чувства расстояния, мечтой о встрече нашей я живу. Пускай несется время вереницей, пусть расстояние сводится к нулю. Душа летит к тебе прекрасной птицею. Я с каждым днем сильнее тебя люблю. Твое солнышко! Родион Крупенько передает привет всем знакомым. Хорошего осеннего настроения всем слушателям. Майк, жду от тебя новостей. А у меня 6 октября уже наступит день, которого я наконец-то дождался. И ничего особенно не поменяется, но все же приятное событие. Еще раз всем хорошего настроения и теплой погоды. Поздравляю братишку Балкунца Николая с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Счастечка, здоровечка, осталось немного. Скоро увидимся. Не переживай, все сделал и все будет. С уважением обнял, приподнял.

передает. Совсем ты уже расслабился, обленился, совсем мало приветиков от тебя. Очень уже соскучились, ждем, когда услышимся, обнимемся. Все у нас хорошо, дома ужасно холодно, и ты одевайся теплее, береги себя. Мы безумно скучаем и любим тебя, обнимаем крепко, твоя семейка Кириленко. Передают приветик Паше Ярошевичу, его большая любящая семья. У нас все хорошо, мы с Наташей и малышариками сидим дома в обед, гуляли на улице и наслаждались солнышком. Очень скучаем и безумно любим. Береги себя. Большой привет, Ануфриенко Сергею. Извини, что не передавали привет, и мы не забыли, не забудем. Просто работы было очень много. У нас все хорошо, все скучаем и верим, что скоро встретимся. Терпение тебе, все будет, мы любим тебя и ждем. Береги себя, надеюсь, все хорошо. Твои Юлия, Изабелла и Дани из Италии. Передаю привет мужу Митскому Евгению. Иногда ловлю себя на том, что улыбаюсь, вспоминая о тебе. Хотя одновременно на душе становится грустно, ведь ты сейчас не рядом. Очень скучаю по твоей энергии, теплу и вниманию. Помни, где бы ты ни был, я всегда думаю о тебе и жду нашей встречи. Люблю и скучаю невероятно сильно. Береги себя, твоя Анастасия Васильевна. Любящий и скучающий приветик любимому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. Очень скучаем и любим. Береги себя, мой родной, скоро уже встретимся. Крепко обнимаем и целуем. Твоя мама, братишка, сестер, племяшка и Юрик. Приветики, горячие объятия пусть улетят моему братику Бармотову Алексею. Сегодня у меня была репетиция проверки. Глеб в школу ходить не хочет. Дашуля учится с утра до вечера. Мы все скучаем. Твои роднули. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Первый октябрьский шалом в эфире.

0: 19.45. Бобруська на волне самого сладкого радио страны. Продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет Алексею Бармотову, это твоя половинка якутяночка. Хочу просто сказать, ты самый лучший. Улыбнись, я тебя обожаю. Приветик к любимому сыночку Нуфриенко Сергею. У нас все хорошо, надеюсь, у тебя все хорошо. Я верю в тебя. Ты умный мальчик и знаешь, что делать. Береги себя, я очень сильно тебя люблю. Ты моя жизнь, я всегда тебя буду ждать. Самое сладкое радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Мой родной мальчик, спасибо за то, что ты есть. Это меня греет. Братья и папа передают тебе привет. Я с Машенькой обнимаем тебя до хрустяшек. Любим и ждем. Летит любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. У нас все хорошо. С понедельника иду в отпуск на 2 недели. Очень скучаем и ждем домой. Береги себя, мой любимый братик. Целую и обнимаю, твоя сестра. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим первым октябрьским замечательным вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Юрия и Марту Цейтлиных с треком «Восьмое чудо света». Далее Тони и Валерия с треком «Пропущенные звонки». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Сладкая штучка.

0: Это программа «Шалом», и вот за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков от Игорю Батяну. Привет от родных, ждем, любим, обнимаем. Привет Пашке Ярошевичу от его большой семьи. Дед Юра из Астрахани завтра выезжает, у нас все хорошо. Очень-очень скучаем, обнимаем, береги себя, семья Пучко, Ярошевич и Владыковских. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного, позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем приятной, недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

0: сладкая штучка.
1: Зефир. Душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу. Только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу.

Больше не плачет, любовь победила. Вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Да вратиш кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

Да, может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не